3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

радио.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 15. Возможен небольшой дождь. Ветер западный до 12 метров в секунду. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72 41 41.

4 часа. В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 Радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 15. Возможен небольшой дождь. Ветер западный до 12 метров в секунду. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общение?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
2: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 15. Возможен небольшой дождь. Ветер западный до 12 метров в секунду. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба.
3: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Страсть. Это рок.
1: Мне не привыкать везде и во всем узнавать тебя.

0: Москве 6 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области реализуется комплексная задача увеличения промышленного потенциала. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, инвестиционный проект по производству комплектующих для мототранспорта на сумму, превышающую 2,5 миллиарда рублей, воплощает в жизнь Жуковский веломотозавод, заключивший контракты на поставку продукции в другие российские регионы. С Брянским машиностроительным заводом подписано соглашение об оказании содействия созданию серийного производства магистральных тепловозов для вождения составов весом более 7 тысяч тонн и маневровых тепловозов. Брянский арсенал, выпускающий автогрейдеры, и Брянский тракторный завод, специализирующийся на производстве тракторов, подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития производства дорожно-строительной и специальной техники, а также укрепления промышленного потенциала. Производственное объединение «Бежецкая сталь» с целью увеличения импортозамещения техники и ее компонентов повышает уровень локализации производства на территории Брянской области. «Газэнергокомплект» планирует реализовать проект по строительству блочно-модульных котельных в Брянской области. По словам Егора Ковальчука, все подписанные соглашения позволят реализовать совместные взаимовыгодные проекты и привлечь в регион новые инвестиции и ресурсы. Социальная политика, направленная на поддержку участников специальной военной операции и членов их семей, реализуется в Брянской области. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в настоящее время установлено более сотни мер поддержки, которые реализуются как за счет средств областного бюджета, так и при помощи выделенного федерального финансирования. В частности, предусмотрены 1 миллион рублей единовременной денежной выплаты при поступлении на военную службу по контракту, 150 и 300 тысяч рублей единовременной денежной выплаты при поступлении в добровольческое формирование «Барс Брянск». На протяжении вот уже 3 лет в Брянской области работает филиал Фонда защитники Отечества. Как отметил Егор Ковальчук, проделана огромная работа, благодаря которой в стране и на Брянщине создана принципиально новая система социального сопровождения ветеранов спецоперации на Украине. В основе системы лежит индивидуальный подход к каждому герою, персональное сопровождение каждой семьи, которое обеспечивают социальные координаторы. Страны Европы и Соединенных Штатов превратили Украину в плацдарм против России с целью зажать в угол. Как ранее подчеркивал Владимир Путин, идеология Киева строится на неонацизме и национализме. Президент акцентировал на важности выполнения всех задач, поставленных перед специальной военной операцией. В Кремле, в свою очередь, указали, Российская Федерация адаптировалась к санкционному давлению и знает, как жить и развиваться в данных условиях. При этом возможности Евросоюза для введения новых ограничений постепенно сокращаются, поскольку оставшиеся меры начинают наносить ущерб экономике и социальной сфере самих европейских государств. Международная ситуация наглядно показывает, Москва сделала для себя вывод, во взаимодействии с Западом необходимо быть самостоятельной, суверенной и технологически независимой, чтобы избежать применения неоколониальных методов. Территориальные органы Федеральной антимонопольной службы возбудили дела по признакам необоснованного повышения цен на дизельное топливо и бензин в нескольких субъектах страны. Основанием является изменение за короткий период цен на бензин 92-95 марок, а также невыполнение предупреждения надзорного ведомства. Предпринимателям грозят штрафы. Напомню, ранее Федеральная антимонопольная служба возбудила 15 дел и выдала 38 предупреждений нескольким нефтяным компаниям и независимым участникам рынка нефтепродуктов. Причина та же самая – изменение цен на топливо. Добавлю, как заявляли в правительстве, решение на выпуск бензина экологического класса Евро-3 в России носит временный характер и направлено на покрытие дефицита топлива на внутреннем рынке. В дальнейшем страна полностью вернется к производству топлива 5-го экологического класса. Официальный курс американского доллара – 78 рублей 70 копеек. Курс единой европейской валюты – 89 рублей 63 копейки. Сегодня в дневные часы синоптики прогнозируют в Брянске около 20 градусов. Атмосферное давление – 741 миллиметр ртутного столба, ветер северо-западный – от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: Реклама.
1: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
2: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
2: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: радость. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем до плюс 19. Возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный до 13 метров в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72 41 41.

0: Так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
1: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: твое радио. Твоего города. Три-два радио. В Брянске 7 утра.
1: Три-два радио. Новости.
2: 3.2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Порядка 3 миллионов квадратных метров жилья построено в Брянской области в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, к 2030 году планируется ввести еще столько же. По словам главы региона, при этом важно, что новостройки обеспечиваются необходимой инфраструктурой. Это детские сады, школы, дорожная сеть и так далее. Руководитель Брянского субъекта федерации сообщил, на модернизацию коммунальной инфраструктуры направлено более 475 миллионов рублей. Это строительство, реконструкция, а также капитальный ремонт 30 объектов в 15 муниципальных образованиях, в том числе сети воды и теплоснабжения, артезианские скважины, насосные станции и водонапорные башни. Добавлю, в настоящее время в поселке Свень Брянского района возводится детский сад на 60 мест. И еще один проект реализуется на улице Бурова в Бежецком районе Брянска. Здесь предусмотрено строительство детского сада на 340 мест. Порядка 500 километров автомобильных дорог отремонтируют в Брянской области на протяжении нынешнего года. Согласно плану реализуемых задач, только в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» будут приведены в порядок свыше 150 километров трассы и одно мостовое сооружение. Начнется поэтапный капремонт еще 3 переправ. Отмечается, особое внимание уделяется автодорогам, ведущим к социально значимым объектам, а также обеспечивающим связь между населенными пунктами. Добавлю, практически все плановые цифры дорожных проектов по итогам ушедшего года выполнены. Так, введено в эксплуатацию более 188 километров автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения. По итогам нынешнего будет введено в эксплуатацию 77 дорожных объектов. На эти цели предусмотрено финансирование, превышающее 5,5 миллиардов рублей. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, это позволит в значительной степени улучшить транспортную доступность населенных пунктов, повысить безопасность движения и создать условия для дальнейшего экономического развития региона. Владимир Путин заявил, нынешнее время является одним из решающих этапов в истории России, когда на кону стоят судьба и будущее народа страны. Президент также добавил, народ России отвечает внутренней сплоченностью на внешние агрессивные действия и исторические испытания, как и всегда в истории. Кроме того, вся страна поддерживает участников специальной военной операции, которые героически сражаются за Родину. Глава государства подчеркнул, Российская Федерация сделает все для победы и добьется целей спецоперации на Украине. Ранее Владимир Путин назвал западные антироссийские санкции рекордными как по количеству, так и по бесполезности, а также ущербу для инициаторов рестрикций. Их основная цель – пошатнуть российскую экономику и науку, а также образование и промышленность и привести страну к общественному расколу. Однако, по словам Владимира Путина, народ России сломить невозможно. Приемная кампания на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета завершится 29 августа, а по программам магистратуры – 20 сентября. В Миноборнауке уточнили, для поступающих на платные места по всем трем уровням образования дату окончания приема заявлений каждый вуз устанавливает самостоятельно, однако крайний срок не позднее 20 сентября. Добавлю, ведомство предложило разработать новую цифровую платформу университеты, которая позволит абитуриентам проходить весь процесс поступления в режиме онлайн. Эксперимент по внедрению сервиса может пройти с 1 сентября этого года по 31 декабря 2028 года. Отмечается, конкурс на бюджетные места по педагогическим направлениям в вузах в настоящее время превысил прошлогодний показатель и составил более 14 заявлений на одно место. Официальный курс американского доллара – 78 рублей 70 копеек. Курс единой европейской валюты – 89 рублей 63 копейки. Сегодня в дневные часы синоптики прогнозируют в Брянске около 20 градусов. Атмосферное давление – 741 миллиметр ртутного столба, ветер северо-западный от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: Реклама. Масштабный фестиваль «Русский крест» в Брянске. 1 и 2 августа мы говорим о самом важном, о долге, вере, о том, как оставаться сильным в непростые времена. Вас ждут литургии в старинных храмах, исторические площадки с доспехами и поединками, живые разговоры с героями России, артистами, священниками. Увидим фильм «Русский крест» и обсудим его вместе с участниками. Проект поддержан фондом президентских грантов и правительством Брянской области. Регистрация обязательна.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
4: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: радио.
1: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем до плюс 19. Возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный до 13 метров в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Прямой эфир на Брянской губернии. Программа «Понедельник» с Марией Сергеенко. Смотрите, звоните, задавайте вопросы, делитесь проблемами. 301-501. Вечером. В первый день недели. Смотрите с 19 часов.
1: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30-30-02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
2: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в аэропарке. Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
3: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру. Брянской автоколонне 14.03 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
4: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». ОГРН 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков

0: Услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
1: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
3: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 4832.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области реализуется комплексная задача увеличения промышленного потенциала. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, инвестиционный проект по производству комплектующих для мототранспорта на сумму, превышающую 2,5 миллиарда рублей, воплощает в жизнь Жуковский веломотозавод, заключивший контракты на поставку продукции в другие российские регионы. С Брянским машиностроительным заводом подписано соглашение об оказании содействия созданию серийного производства магистральных тепловозов для вождения составов весом более 7 тысяч тонн и маневровых тепловозов. Брянский арсенал, выпускающий автогрейдеры, и Брянский тракторный завод, специализирующийся на производстве тракторов, подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития производства дорожно-строительной и специальной техники, а также укрепления промышленного потенциала. Производственное объединение «Бежецкая сталь» с целью увеличения импортозамещения техники и ее компонентов повышает уровень локализации производства на территории Брянской области. «Газэнергокомплект» планирует реализовать проект по строительству блочно-модульных котельных в Брянской области. По словам Егора Ковальчука, все подписанные соглашения позволят реализовать совместные взаимовыгодные проекты и привлечь в регион новые инвестиции и ресурсы. Социальная политика, направленная на поддержку участников специальной военной операции и членов их семей, реализуется в Брянской области. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в настоящее время установлено более сотни мер поддержки, которые реализуются как за счет средств областного бюджета, так и при помощи выделенного федерального финансирования. В частности, предусмотрены 1 миллион рублей единовременной денежной выплаты при поступлении на военную службу по контракту, 150 и 300 тысяч рублей единовременной денежной выплаты при поступлении в добровольческое формирование «Барс Брянск». На протяжении вот уже 3 лет в Брянской области работает филиал Фонда защитники Отечества. Как отметил Егор Ковальчук, проделана огромная работа, благодаря которой в стране и на Брянщине создана принципиально новая система социального сопровождения ветеранов спецоперации на Украине. В основе системы лежит индивидуальный подход к каждому герою, персональное сопровождение каждой семьи, которое обеспечивают социальные координаторы. Страны Европы и Соединенных Штатов превратили Украину в плацдарм против России с целью зажать в угол. Как ранее подчеркивал Владимир Путин, идеология Киева строится на неонацизме и национализме. Президент акцентировал на важности выполнения всех задач, поставленных перед специальной военной операцией. В Кремле, в свою очередь, указали, Российская Федерация адаптировалась к санкционному давлению и знает, как жить и развиваться в данных условиях. При этом возможности Евросоюза для введения новых ограничений постепенно сокращаются, поскольку оставшиеся меры начинают наносить ущерб экономике и социальной сфере самих европейских государств. Международная ситуация наглядно показывает, Москва сделала для себя вывод, во взаимодействии с Западом необходимо быть самостоятельной, суверенной и технологически независимой, чтобы избежать применения неоколониальных методов. Территориальные органы Федеральной антимонопольной службы возбудили дела по признакам необоснованного повышения цен на дизельное топливо и бензин в нескольких субъектах страны. Основанием является изменение за короткий период цен на бензин 92-95 марок, а также невыполнение предупреждения надзорного ведомства. Предпринимателям грозят штрафы. Напомню, ранее Федеральная антимонопольная служба возбудила 15 дел и выдала 38 предупреждений нескольким нефтяным компаниям и независимым участникам рынка нефтепродуктов. Причина та же самая – изменение цен на топливо. Добавлю, как заявляли в правительстве, решение на выпуск бензина экологического класса Евро-3 в России носит временный характер и направлено на покрытие дефицита топлива на внутреннем рынке. В дальнейшем страна полностью вернется к производству топлива 5-го экологического класса. Официальный курс американского доллара – 78 рублей 70 копеек. Курс единой европейской валюты – 89 рублей 63 копейки. Сегодня в дневные часы синоптики прогнозируют в Брянске около 20 градусов. Атмосферное давление – 741 миллиметр ртутного столба, ветер северо-западный от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: едешь на работу и слушаешь 3-2 радио.
1: Реклама.
2: Самая частая ошибка ремонта – выбирать цвет стен первым. Стены красят последними. Сначала свет, потом мебель и только потом краска. Про это практикум. С чего начать ремонт? В доме стиля «Тихий свет». С июня. Советская, 110. Телефон 420212.
3: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: Ювелирные магазины «Изумруд» празднуют день рождения. Весь июль праздничные скидки от 25 до 75% во всех магазинах и на все украшения. А еще серебряные украшения по 999 рублей, золотые по 3999 рублей за изделие. И обмен старого золота по 8500 рублей за грамм с сохранением всех скидок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ», УГРН и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
8: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛИАС, контролеры ТСАС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
9: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
10: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
11: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Успейте подарить ребенку яркое лето. Детский оздоровительный лагерь «Ровесник» приглашает на короткие смены с 6 и 17 августа продолжительностью 10 или 14 дней. Активный отдых, новые друзья и незабываемые впечатления ждут ваших детей. Подробности по телефону 8-930-730-08-55.
1: В брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
2: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД, город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Эй, водитель. Дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
6: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
7: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем до плюс 19. Возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный до 13 метров в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

Было важно смотреть, куда катится мир. Мы ворчали на наших детей и соседей и выбрасывали песни в эфир. Мы уходим.

пока это все просто музыка. Просто музыка, просто слова. Мы горим в аду нетерпения, потому что отцы не учили нас ждать.

пока это все просто музыка, просто музыка, просто слова.

0: Народный мастер, дока, мастак, искусник или просто народный мастер. Все это герои программы Светланы Дробковой. Смотрите по вторникам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
3: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
4: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газ».

0: переходу не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
1: Так о чем мы?
0: Безопасный переход для всех. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: 9 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Электрички и гибриды различных модификаций все больше и чаще появляются на российских дорогах. Соответственно, вокруг них растет индустрия, и все больше и больше возникает вопросов и желание найти ответы. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: В первой половине нынешнего года средняя стоимость полиса автострахования КАСКО для электричек и гибридов в России составила 172 тысячи рублей. Но не удивляйтесь, отмечу, что данный показатель символизирует снижение на 3,5% с аналогичным периодом прошлого года. Примечательно, что средняя цена полиса для всех видов транспортных средств в текущем году составила около 51,5 тысячи рублей. Следовательно, страховка КАСКО для автомобилей на электротяге обошлась примерно в 3 раза дороже. Стоимость КАСКО для чисто электрических машин за первые 6 месяцев нынешнего года снизилась почти на 15,5% с 230 тысяч до 194 тысяч рублей. Этому поспособствовали накопленные статистические данные о страховых случаях, усиление конкуренции между страховыми компаниями, а также появление на рынке более доступных моделей. В то же время для автомобилей с гибридной силовой установкой средняя цена КАСКО немножко увеличилась со 146 тысяч до 156 тысяч, таким образом показав рост почти в 6,5%. Полис для моделей, сочетающих электрические и гибридные версии, остался практически неизменным – 171 тысяча рублей. Эксперты отмечают, что автовладельцы таких транспортных средств чаще оформляют полные полисы КАСКО, поскольку эти автомобили дороже обычных, и их ремонт может потребовать значительных затрат. Аккумуляторная батарея может составлять до 40% стоимости всего автомобиля. Серьезное повреждение или короткое замыкание аккумулятора почти всегда приводит к полной утере транспортного средства. Срок доставки новых аккумуляторов и систем управления может превышать 2-3 месяца, а их стоимость может достигать и миллионов рублей. Тушение электрокара представляет собой трудность, требуя специального оборудования и эвакуации. Неоригинальные комплектующие практически недоступны, а ремонт у дилера обходится на 25, а то и 30% дороже. Важно понимать, что повышенные риски связаны не только с аккумулятором, но и со сложной электроникой. Без полиса КАСКО или хотя бы без его упрощенной версии затраты на ремонт придется покрывать из собственного кармана. Но это же ежу понятно, да?
0: Автомобильные факты.
1: Суть всего происходящего, конечно, очень легко объяснима. Это совершенно новая ниша. Рынок находится в стадии своего становления. Введенные ограничения, налаживание логистических цепочек, как вы сами понимаете, еще в процессе. Дополнительные факторы – это значительные сроки доставки. Помимо этого, повышенная техническая сложность самих транспортных средств, а также естественное стремление всех участников к получению прибыли. В совокупности это приводит к многократному увеличению стоимости автомобильных компонентов. Однако ценообразование запчастей – это лишь часть проблемы. Электромобили активно заполняют рынок, причем уже не первый год. Крайне маловероятно, что страховые организации до сих пор, ну скажем так, не внедрили специализированное программное обеспечение для расчета ущерба при наступлении страхового случая и, в общем-то, не располагают актуальными данными о стоимости компонентов кузова, различных запчастей и затрат на ремонт. Вероятно, причина кроется в намерении увеличить размеры страховых выплат и исключить из покрытия определенные элементы, такие как, например, аккумулятор. Ну, если мои предположения о стремлении отечественных страховщиков к повышению тарифов верны, то стоит напомнить о том, что текущие тенденции уже оказывают негативное влияние на рынок. Высокая стоимость самих автомобилей, существенное удорожание общественного зарядного оборудования, а также стремление к увеличению количества электромобилей обостряют и без того существующие инфраструктурные проблемы. Как отмечают многие владельцы, все это снижает привлекательность электрического транспорта с одной стороны. С другой же стороны, ну, если не брать во внимание само транспортное средство, стоимость километра пути, конечно, невероятно низка. Ни один двигатель внутреннего сгорания по стоимости пути с электричкой или гибридом не сравнится. Удачи!
0: За баранкой.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок. Реклама.
1: Большинство домов сделаны на показ. Светильник с обложки, диван по моде, вещи стоят правильно, а жить в этом неудобно. Дом стиля «Тихий свет» про другой дом, про ваш. С июня практикум. Стили без штампов. Найдем ваш. Советская, 110. Телефон 420212.
2: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: В Брянской автоколонии 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛИАС, контролеры ТСАС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
4: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
5: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украина 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Масштабный фестиваль «Русский крест» в Брянске. 1 и 2 августа мы говорим о самом важном. О долге, вере, о том, как оставаться сильным в непростые времена. Вас ждут литургии в старинных храмах, исторические площадки с доспехами и поединками, живые разговоры с героями России, артистами, священниками. Увидим фильм «Русский крест» и обсудим его вместе с участниками. Проект поддержан фондом президентских грантов и правительством Брянской области. Регистрация обязательна.
3: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем до плюс 19. Возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный до 13 метров в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72 41 41.

0: Чем живет и дышит театр? Как распределяются роли и создаются декорации? Что происходит на репетициях и читках? В чем секрет актерского мастерства? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в программе Светланы Кондратьевой «По обе стороны кулис». Смотрите по четвергам в 18 часов 40 минут на канале «Брянская губерния» и в любое удобное для вас время на сайте губерния.тв.
1: Реклама. Успейте подарить ребенку яркое лето. Детский оздоровительный лагерь «Ровесник» приглашает на короткие смены с 6 и 17 августа продолжительностью 10 или 14 дней. Активный отдых, новые друзья и незабываемые впечатления ждут ваших детей. Подробности по телефону 8-930-730-08-55.
2: Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30-30-02. И начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
0: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8-48-32-40-14-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком, улица Объездная, 18, и на телецентре, проспект Станки Димитрова, 77Б, 37-75-27. «Аста-Шелл».

0: Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
1: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Сутки 10 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Порядка 3 миллионов квадратных метров жилья построено в Брянской области в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, к 2030 году планируется ввести еще столько же. По словам главы региона, при этом важно, что новостройки обеспечиваются необходимой инфраструктурой. Это детские сады, школы, дорожная сеть и так далее. Руководитель Брянского субъекта федерации сообщил, на модернизацию коммунальной инфраструктуры направлено более 475 миллионов рублей. Это строительство, реконструкция, а также капитальный ремонт 30 объектов в 15 муниципальных образованиях, в том числе сети воды и теплоснабжения, артезианские скважины, насосные станции и водонапорные башни. Добавлю, в настоящее время в поселке Свень Брянского района возводится детский сад на 60 мест. И еще один проект реализуется на улице Бурова в Бежецком районе Брянска. Здесь предусмотрено строительство детского сада на 340 мест. Порядка 500 километров автомобильных дорог отремонтируют в Брянской области на протяжении нынешнего года. Согласно плану реализуемых задач, только в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» будут приведены в порядок свыше 150 километров трасс и одно мостовое сооружение. Начнется поэтапный капремонт еще 3 переправ. Отмечается, особое внимание уделяется автодорогам, ведущим к социально значимым объектам, а также обеспечивающим связь между населенными пунктами. Добавлю, практически все плановые цифры дорожных проектов по итогам ушедшего года выполнены. Так, введено в эксплуатацию более 188 километров автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения. По итогам нынешнего будет введено в эксплуатацию 77 дорожных объектов. На эти цели предусмотрено финансирование, превышающее 5,5 миллиардов рублей. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, это позволит в значительной степени улучшить транспортную доступность населенных пунктов, повысить безопасность движения и создать условия для дальнейшего экономического развития региона. Владимир Путин заявил, нынешнее время является одним из решающих этапов в истории России, когда на кону стоят судьба и будущее народа страны. Президент также добавил, народ России отвечает внутренней сплоченностью на внешние агрессивные действия и исторические испытания, как и всегда в истории. Кроме того, вся страна поддерживает участников специальной военной операции, которые героически сражаются за Родину. Глава государства подчеркнул, Российская Федерация сделает все для победы и добьется целей спецоперации на Украине. Ранее Владимир Путин назвал западные антироссийские санкции рекордными как по количеству, так и по бесполезности, а также ущербу для инициаторов рестрикций. Их основная цель – пошатнуть российскую экономику и науку, а также образование и промышленность и привести страну к общественному расколу. Однако, по словам Владимира Путина, народ России сломить невозможно. Приемная кампания на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета завершится 29 августа, а по программам магистратуры – 20 сентября. В Миноборнауке уточнили, для поступающих на платные места по всем трем уровням образования дату окончания приема заявлений каждый вуз устанавливает самостоятельно, однако крайний срок не позднее 20 сентября. Добавлю, ведомство предложило разработать новую цифровую платформу университеты, которая позволит абитуриентам проходить весь процесс поступления в режиме онлайн. Эксперимент по внедрению сервиса может пройти с 1 сентября этого года по 31 декабря 2028 года. Отмечается, конкурс на бюджетные места по педагогическим направлениям в вузах в настоящее время превысил прошлогодний показатель и составил более 14 заявлений на одно место. Официальный курс американского доллара – 78 рублей 70 копеек. Курс единой европейской валюты – 89 рублей 63 копейки. Сегодня в дневные часы синоптики прогнозируют в Брянске около 20 градусов. Атмосферное давление – 741 миллиметр ртутного столба, ветер северо-западный от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Успейте подарить ребенку яркое лето. Детский оздоровительный лагерь «Ровесник» приглашает на короткие смены с 6 и 17 августа продолжительностью 10 или 14 дней. Активный отдых, новые друзья и незабываемые впечатления ждут ваших детей. Подробности по телефону 8-930-730-08-55.
1: В Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
2: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком, улица Объездная, 18, и на телецентре, проспект Станки Димитрова, 77Б, 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: В один день Олег задумался продать дачу. И... продал! Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
7: Прорвемся!
6: Грязное стекло и фары?
7: Ерунда!
6: Гололед?
7: Выкрутимся!
8: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: Дизайнер – это дорого. Так думают почти все, у кого впереди первый ремонт. А дизайнер чаще всего экономит, потому что вы не покупаете лишнего и потому что ошибки на ремонте дороже консультации. Заходите в Дом стиля «Тихий свет». Посмотрим вместе. Советская, 110. Телефон 420212.
2: Масштабный фестиваль «Русский крест» в Брянске. 1 и 2 августа мы говорим о самом важном – о долге, вере, о том, как оставаться сильным в непростые времена. Вас ждут литургии в старинных храмах, исторические площадки с доспехами и поединками, живые разговоры с героями России, артистами, священниками. Увидим фильм «Русский крест» и обсудим его вместе с участниками. Проект поддержан Фондом президентских грантов и правительством Брянской области. Регистрация обязательна.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 и по осадам. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем до +19.

0: шедевра поворота налево, не предоставил преимущества в движении и допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. В результате произошло столкновение с автомобилем «Хвал», двигавшимся во встречном направлении под управлением 38-летнего водителя. Вследствие удара транспортное средство «Хвал» совершило съезд вправо по ходу движения кювет с последующим наездом на дерево. В результате ДТП водитель автомобиля ВИЗ получил телесные повреждения различной степени тяжести и был доставлен в медицинское учреждение, где впоследствии скончался. Водитель и пассажир автомобиля «Хвал» после осмотра медицинскими работниками были отпущены без назначения лечения.
1: И раз вы пришли из ЦФАП, то это отличный шанс задать вам несколько вопросов, касающихся камер, может быть, разрушить некоторые мифы. И если там среди водительских чатиков и прочего есть одна информация, то вам также, наверное, задают вопросы про то, как работают камеры и какие самые популярные вопросы у нас из последних.
0: Да, зачастую к нам поступают обращения граждан об ошибочном измерении скорости, но данное утверждение не соответствует действительности, так как все комплексы фото-видеофиксации сертифицированы и поверены. Зачастую граждане думают, что работа средств РЭП влияет на верность измерения скорости движения транспортного средства, но это не так. Также имеются жалобы и обращения граждан о том, что камера зафиксировала их при неработающем светофоре. Такого тоже не может быть, так как все комплексы фото-видеофиксации, установленные на пересечении автодорог, имеют техническое подключение к контроллеру светофора. То есть, если светофор отключается, например, на ночь, соответственно, и комплекс отключается, и нарушения не фиксируют.
1: То есть, простым языком говоря, камера к светофору подключена, и она в курсе, работает он или не работает, правильно?
0: Совершенно верно.
1: А насчет неверного фиксирования скорости, там же есть у нас еще эти пресловутые плюс 19, и люди думают, что у них в автомобиле стоит просто идеальный спидометр. А то, что там даже, ну, мы прекрасно понимаем, что если у нас немного не те колеса стоят, там уже есть как минимум погрешности. И вот ставя вот этот вот плюс 19, там после этого, ну, тут сил вам на самом деле, и хорошо, что вы приходите и разъясняете вообще такие вещи. А по каким правилам сейчас информируется водитель о том, что на участке ведется видеофиксация? Раньше это, насколько я помню, был знак непосредственно перед камерой, сейчас, по-моему, немножко по-другому это все устроено, да?
0: Да, все верно, были внесены изменения, и в соответствии с приложением 1 правил дорожного движения Российской Федерации дорожный знак 622 фото-видеофиксация устанавливается вне населенного пункта на расстоянии 150-300 метров до зоны контроля, а в населенном пункте со знаками 523-1, 523-2 и 525 начало населенного пункта. То есть со всех сторон в начале населенного пункта устанавливаются знаки 622, и они информируют граждан о том, что на территории всего населенного пункта может вести

0: фото-видеоконтроль?
1: А, в принципе, можно эту информацию не воспринимать, если не нарушать правила. Ведь если не нарушать правила, то это не то, чтобы и сильно пригодится. А приоткроете тайну, быть может, где-то поставили новые камеры, и там, где люди ездили по памяти и не совсем по правилам, им нужно быть готовым.
0: Да, не так давно в эксплуатацию были введены 4 комплекса в городе Новозыбков. Это перекресток улиц Коммунистическая и Первомайская. В городе Карачев по улице Федюнинского в районе дома 34. В городе Клинцы, это перекресток проспекта Ленина и улицы Октябрьской. А также комплекс, установленный на перекрестке Станки Димитрова проспекта и улицы Фрунзе в городе Брянск.
1: И если по традиции мы привыкли, что камеры фиксируют у нас только нарушение скорости, то, судя по последним сообщениям, там далеко не только скорость фиксируется. На что еще можно пойматься?
0: Все вышеуказанные комплексы фиксируют нарушение установленного скоростного режима, нарушение водителям или пассажирам правил применения ремней безопасности, езда без включенных фар дальнего или ближнего света в темное время суток, езда без включенных фар ближнего света или дневных ходовых огней в светлое время суток, нарушение правил пользования телефоном водителем, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на запрещающий сигнал светофора за стоп-линию, несоблюдение направления движения по полосам, поворот налево или направо не из крайнего положения. Также комплекс, установленный на перекрестке проспекта Станки Димитрова и улицы Фрунзе в городе Брянске, фиксирует все вышеуказанные нарушения и плюс поворот налево, либо разворот в нарушение требования знаков. Если вы ездите там, то вы, наверное, неоднократно наблюдали подобные ситуации.
1: Честно говоря, там есть такие места, да, где камер еще не хватает, но я думаю, вы работаете в этом направлении, и благодаря этому все мы будем проезжать быстрее, и самое главное,
0: безопаснее.
1: Что да, меньше будет проблем, о которых мы рассказывали в начале данной программы. Анастасия, большое спасибо, что пришли, спасибо за предоставленную информацию. Быть может, есть что сказать на прощание нашим слушателям?
0: Да, уважаемые слушатели, госавтоинспекция Брянской области напоминает, управление транспортным средством допускается исключительно при строгом соблюдении правил дорожного движения. Ваша внимательность на дороге – это залог безопасности вас и ваших близких. Берегите себя и тех, кто вам дорог.
1: Это была программа «Дорожный дозор» на 3.2 радио. С вами была инспектор по исполнению административного законодательства Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения госавтоинспекции ОМВД России по Брянской области Анастасия Кулага. И я, Антон Запорожец. Всем безопасных дорог и быть на месте вовремя. До свидания.
2: «Дорожный дозор» – программа для водителей и для всех.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: Реклама. Успейте подарить ребенку яркое лето. Детский оздоровительный лагерь «Ровесник» приглашает на короткие смены с 6 и 17 августа продолжительностью 10 или 14 дней. Активный отдых, новые друзья и незабываемые впечатления ждут ваших детей. Подробности по телефону 8 930 730 0855.
2: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
3: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем до плюс 19. Возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный до 13 метров в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72 41 41.

0: Патриотизм – дело тонкое. Все о военном воспитании и не только в программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 16+.
2: Реклама.
3: Передача «Дома лучше» уходит на каникулы, а я никуда не ухожу. С июня в «Тихом свете» практикума. С чего начать ремонт? Как свет меняет комнату? Спальня для сна, а не для красивой картинки. Всего 6 мест. Советская, 110. Телефон 420212.
4: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
5: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Лазаревония, 32, полдень. 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области реализуется масштабная работа по модернизации системы здравоохранения. Так, новое оборудование получили специалисты перинатального центра Брянской городской больницы номер 1. Техника поступила в рамках реализации региональной программы «Охрана материнства и детства», которая входит в национальный проект «Семья». Это новые койки, которые предназначены для обеспечения максимального комфорта женщин на протяжении всего родового периода, а также послеродовое время. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, власти региона продолжают обновлять оборудование, чтобы сделать пребывание женщин в стационаре более комфортным и безопасным. В Брянской области продлена программа по предоставлению семьям областного материнского капитала, который является одной из самых значительных мер поддержки со стороны субъекта федерации. Отмечается, до конца 2030 года его размер составит 200 тысяч рублей, при рождении двойни 400 тысяч рублей, тройни 1 миллиона 200 тысяч рублей. Теперь использовать сертификат можно на капитальный или текущий ремонт жилых помещений, принадлежащих не только родителям, но и детям. В Брянской области действует целый комплекс мер поддержки семей с детьми. Выплачивается 22 вида пособий. В условиях компенсации с нынешнего года принята новая программа поддержки молодых семей, постоянно проживающих на Брянщине. Теперь они получат 300 тысяч рублей при рождении третьего и последующих детей. Отдельное внимание, по словам временно исполняющего обязанности губернатора Егора Ковальчука, уделяется многодетным семьям, которые обеспечиваются земельными участками, а с недавнего времени могут вместо земли получить денежную компенсацию в размере 300 тысяч рублей. Об эффективности мер поддержки свидетельствует тот факт, что за последние 10 лет почти в два раза выросло количество многодетных семей, и с каждым днем оно продолжает увеличиваться. Владимир Путин назвал поддержку бойцов специальной военной операции и членов их семей важнейшей задачей. Верховный главнокомандующий призвал делать все, чтобы бойцы ни в чем не нуждались, а их родные чувствовали поддержку со стороны государства. Президент подчеркнул, все органы власти уже многое делают для этого, и такую работу необходимо продолжать и далее. В июне российский лидер поручил местным властям расширить социальную поддержку бойцов спецоперации на Украине. Ранее глава государства потребовал от губернаторов взять под личный контроль заботу о семьях военнослужащих. Как напомнил Владимир Путин, 20 сентября в России пройдут выборы, в том числе и в многие региональные органы власти, что так или иначе будет отражаться на составе Совета Федерации. Президент выразил надежду, что на работу в Верхнюю палату парламента будут приходить опытные и готовые помогать россиянам люди, ориентированные на достижение целей национального развития. 321 выезд на охраняемые объекты, с которых поступал сигнал тревога, отработан сотрудниками вневедомственной охраны за истекшую неделю. По сообщениям из дежурных частей территориальных органов внутренних дел для обеспечения безопасности граждан и общественного порядка, сотрудники выезжали 10 раз. За административные правонарушения задержаны 29 человек. Помимо этого, подразделениями лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Брянской области проверено 164 владельца оружия. В ходе контрольных мероприятий выявлено 11 правонарушений. Недобросовестные владельцы привлечены к административной ответственности. За нарушение законодательства изъято 25 единиц оружия и 594 патрона. Добровольно сдано гражданами 6 единиц оружия. Официальный курс американского доллара – 78 рублей 70 копеек. Курс единой европейской валюты – 89 рублей 63 копейки. Сейчас в Брянске около 20 градусов тепла. Атмосферное давление – 741 миллиметр ртутного столба. Ветер северо-западный – от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: Реклама. Успейте подарить ребенку яркое лето. Детский оздоровительный лагерь «Ровесник» приглашает на короткие смены с 6 и 17 августа продолжительностью 10 или 14 дней. Активный отдых, новые друзья и незабываемые впечатления ждут ваших детей. Подробности по телефону 8 930 730 0855.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66. ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛИАС, контролеры ТСАС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
0: Рекламная служба 3.2 радио 404 333, код города 48 32.

0: хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама. Если думаете про ремонт, но пока не готовы ничего решать, это нормально. В Тихий Свет не обязательно приходить с проектом. Можно просто зайти, подержать в руках образцы фактур, цветов, посмотреть, как ложится свет. Чай у нас есть. Советская 110. Телефон 420212.
2: Ювелирные магазины «Изумруд» празднуют день рождения. Весь июль праздничные скидки от 25 до 75% во всех магазинах и на все украшения. А еще серебряные украшения по 999 рублей, золотые по 3999 рублей за изделие и обмен старого золота по 8500 рублей за грамм с сохранением всех скидок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ» УГРН и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
3: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

Такое горожане, мол, 100 лет стоит пустой, и не пугает нечисть крест, для иконы нету места.

0: В эфире 3.2 Радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, температура воздуха понизится до плюс 18. На небе пасмурно. Ветер северо-западный 4 метра в секунду с порывами до 14. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
2: Спорт, хобби и досуг. Важные дела для маленьких людей в программе Натальи Будник. Детский Брянск. Смотрите по субботам в 11:00 на Брянской губернии.
3: И в любое время на сайте губерния.тв. 6+.

0: Реклама.
1: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
2: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
3: Масштабный фестиваль «Русский крест» в Брянске. 1 и 2 августа мы говорим о самом важном, о долге, вере, о том, как оставаться сильным в непростые времена. Вас ждут литургии в старинных храмах, исторические площадки с доспехами и поединками, живые разговоры с героями России, артистами, священниками. Увидим фильм «Русский крест» и обсудим его вместе с участниками. Проект поддержан Фондом президентских грантов и правительством Брянской области. Регистрация обязательна.
4: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
6: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
7: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
8: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
9: В церквушке, что стоит в безлюдных горах, молился инок в кровь, колени взбивший. Он очень добрый был и крепкий монах. Три

0: 15 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Электрички и гибриды различных модификаций все больше и чаще появляются на российских дорогах. Соответственно, вокруг них растет индустрия, и все больше и больше возникает вопросов и желание найти ответы. С вами «За баранка» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: В первой половине нынешнего года средняя стоимость полиса автострахования КАСКО для электричек и гибридов в России составила 172 тысячи рублей. Но не удивляйтесь, отмечу, что данный показатель символизирует снижение на 3,5% с аналогичным периодом прошлого года. Примечательно, что средняя цена полиса для всех видов транспортных средств в текущем году составила около 51,5 тысячи рублей. Следовательно, страховка КАСКО для автомобилей на электротяге обошлась примерно в 3 раза дороже. Стоимость КАСКО для чисто электрических машин за первые 6 месяцев нынешнего года снизилась почти на 15,5% с 230 тысяч до 194 тысяч рублей. Этому поспособствовали накопленные статистические данные о страховых случаях, усиление конкуренции между страховыми компаниями, а также появление на рынке более доступных моделей. В то же время для автомобилей с гибридной силовой установкой средняя цена КАСКО немножко увеличилась со 146 тысяч до 156 тысяч, таким образом показав рост почти в 6,5%. Полис для моделей, сочетающих электрические и гибридные версии, остался практически неизменным – 171 тысяча рублей. Эксперты отмечают, что автовладельцы таких транспортных средств чаще оформляют полные полисы КАСКО, поскольку эти автомобили дороже обычных, и их ремонт может потребовать значительных затрат. Аккумуляторная батарея может составлять до 40% стоимости всего автомобиля. Серьезное повреждение или короткое замыкание аккумулятора почти всегда приводит к полной утере транспортного средства. Срок доставки новых аккумуляторов и систем управления может превышать 2-3 месяца, а их стоимость может достигать 7 миллионов рублей. Тушение электрокара представляет собой трудность, требуя специального оборудования и эвакуации. Неоригинальные комплектующие практически недоступны, а ремонт у дилера обходится на 25, а то и 30% дороже. Важно понимать, что повышенные риски связаны не только с аккумулятором, но и со сложной электроникой. Без полиса КАСКО или хотя бы без его упрощенной версии затраты на ремонт придется покрывать из собственного кармана. Но это же ежу понятно, да?
0: Автомобильные факты.
1: Суть всего происходящего, конечно, очень легко объяснима. Это совершенно новая ниша. Рынок находится в стадии своего становления. Введенные ограничения, налаживание логистических цепочек, как вы сами понимаете, еще в процессе. Дополнительные факторы – это значительные сроки доставки. Помимо этого, повышенная техническая сложность самих транспортных средств, а также естественное стремление всех участников к получению прибыли. В совокупности это приводит к многократному увеличению стоимости автомобильных компонентов. Однако ценообразование запчастей – это лишь часть проблемы. Электромобили активно заполняют рынок, причем уже не первый год. Крайне маловероятно, что страховые организации до сих пор, ну скажем так, не внедрили специализированное программное обеспечение для расчета ущерба при наступлении страхового случая и, в общем-то, не располагают актуальными данными о стоимости компонентов кузова, различных запчастей и затрат на ремонт. Вероятно, причина кроется в намерении увеличить размеры страховых выплат и исключить из покрытия определенные элементы, такие как, например, аккумулятор. Ну, если мои предположения о стремлении отечественных страховщиков к повышению тарифов верны, то стоит напомнить о том, что текущие тенденции уже оказывают негативное влияние на рынок. Высокая стоимость самих автомобилей, существенное удорожание общественного зарядного оборудования, а также стремление к увеличению количества электромобилей обостряют и без того существующие инфраструктурные проблемы. Как отмечают многие владельцы, все это снижает привлекательность электрического транспорта с одной стороны. С другой же стороны, ну если не брать во внимание само транспортное средство, стоимость километра пути, конечно, невероятно низка. Ни один двигатель внутреннего сгорания по стоимости пути с электричкой или гибридом не сравнится. Удачи!
0: «За баранкой».

Пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: Авторадио. Реклама.
1: Большинство домов сделаны на показ. Светильник с обложки, диван по моде, вещи стоят правильно, а жить в этом неудобно. Дом стиля «Тихий свет» про другой дом, про ваш. С июня практикум. Стили без штампов. Найдем ваш. Советская 110. Телефон 420212.
2: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛИАС, контролеры ТСАС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
3: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
4: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
6: Франчайзи партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
7: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
8: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». ОГРН 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
0: Рекламная служба 3-2-радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама. Успейте подарить ребенку яркое лето. Детский оздоровительный лагерь «Ровесник» приглашает на короткие смены с 6 и 17 августа продолжительностью 10 или 14 дней. Активный отдых, новые друзья и незабываемые впечатления ждут ваших детей. Подробности по телефону 8 930 730 0855.
1: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 32 радио 404 333. Код города 48 32.

вечер. 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 Радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, температура воздуха понизится до плюс 18. На небе пасмурно. Ветер северо-западный – 4 метра в секунду, с порывами до 14. Атмосферное давление – 743 миллиметра ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72 41 41.

0: братья наши меньшие и их большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.

нам лучше с тобой рассказывать. Все дела. Я говорю, что такое? Ну, не хочу тебе рассказывать. Ну, я такой сразу, ну, ладно, говорю, я поехал. Проводи меня там. Поезда не ходили уже. Я на автобусе до Краснодара решил поехать. И мы идем и беседуем. И она говорит, ну, ты многого не знаешь, там, я тебя обманывала все время. Когда ты приезжал, ты уезжал, я еще с двумя крутила там роман, встречала. Вот. А ее подружки, которые там с нами были все время, там, они тоже все знали. Я такой вспоминаю, как они улыбались, подружки смотрели. И такой думаю, говорю, да ты говоришь. И я сажусь в автобус. И уезжаю. А потом она мне присылает...

0: Смоленске 14 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Порядка 3 миллионов квадратных метров жилья построено в Брянской области в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, к 2030 году планируется ввести еще столько же. По словам главы региона, при этом важно, что новостройки обеспечиваются необходимой инфраструктурой. Это детские сады, школы, дорожная сеть и так далее. Руководитель Брянского субъекта федерации сообщил, на модернизацию коммунальной инфраструктуры направлено более 475 миллионов рублей. Это строительство, реконструкция, а также капитальный ремонт 30 объектов в 15 муниципальных образованиях, в том числе сети воды и теплоснабжения, артезианские скважины, насосные станции и водонапорные башни. Добавлю, в настоящее время в поселке Свень Брянского района возводится детский сад на 60 мест. И еще один проект реализуется на улице Бурова в Бежецком районе Брянска. Здесь предусмотрено строительство детского сада на 340 мест. Социальная политика, направленная на поддержку участников специальной военной операции и членов их семей, реализуется в Брянской области. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в настоящее время установлено более сотни мер поддержки, которые реализуются как за счет средств областного бюджета, так и при помощи выделенного федерального финансирования. В частности, предусмотрены 1 миллион рублей единовременные денежные выплаты при поступлении на военную службу по контракту, 150 и 300 тысяч рублей единовременные денежные выплаты при поступлении в добровольческое формирование «Барс Брянск». На протяжении вот уже 3 лет в Брянской области работает филиал фонда «Защитники Отечества». Как отметил Егор Ковальчук, проделана огромная работа, благодаря которой в стране и на Брянщине создана принципиально новая система социального сопровождения ветеранов спецоперации на Украине. В основе системы лежит индивидуальный подход к каждому герою, персональное сопровождение каждой семьи, которая обеспечивает социальные координаторы. Россия заняла 1 место в Европе по паритету покупательной способности. Производство валового внутреннего продукта остается на 4-м месте в мире. Это несмотря на то, что Запад бьет рекорды по числу антироссийских санкций. Как отмечали в Центробанке, темпы роста российской экономики в первую очередь зависят от доступности трудовых ресурсов и динамики производительности труда. Повышение эффективности использования кадров и рост производительности являются единственными способами ускорить развитие экономических показателей. Правительство активно развивает соответствующие государственные программы и проекты. Среди ключевых приоритетов бюджетного планирования называется оборонная, социальная и экономическая сферы. Одновременно планируется поддержка ключевых отраслей экономики, ведущих отечественных компаний, сектора малого и среднего бизнеса, а также рынка труда, на котором, как известно, уровень безработицы опустился до исторически минимальных значений. Банки переходят на универсальный QR-код. Как сообщили в Национальной службе платежных карт, данной технологией могут пользоваться все кредитно-финансовые организации, участники системы быстрых платежей. Теперь на кассе будет один платежный QR-код, который клиент сможет отсканировать штатной камерой смартфона или через мобильное приложение банка. В первом случае откроется единая платежная страница, где будут доступны различные способы оплаты, в том числе система быстрых платежей, банковские платежные сервисы, цифровой рубль и другие инструменты. Такой подход избавит покупателя от необходимости искать нужный QR-код на кассе и сделает процесс более простым и унифицированным. Отмечается, универсальный QR-код будет востребован не только в магазинах, но и при оплате покупок в интернете, где он обеспечит быстрый доступ ко всем способам по одной ссылке. В то же время в офлайн-рознице традиционно более популярной остается оплата банковскими картами через терминал. Официальный курс американского доллара – 78 рублей 70 копеек. Курс единой европейской валюты – 89 рублей 63 копейки. Сегодня вечерние часы синоптики обещают брянские похолодания до плюс 16, ночные столбики термометра упадут еще ниже, до отметки в плюс 14. Атмосферное давление – 741 миллиметр тутного столба, ветер северо-западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи! В эфире.
3: Поцелуями нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

все. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на Этажи.ком.
1: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
2: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
3: Экспресс-сервис «Автошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама. Масштабный фестиваль «Русский крест» в Брянске. 1 и 2 августа мы говорим о самом важном, о долге, вере, о том, как оставаться сильным в непростые времена. Вас ждут литургии в старинных храмах, исторические площадки с доспехами и поединками, живые разговоры с героями России, артистами, священниками. Увидим фильм «Русский крест» и обсудим его вместе с участниками. Проект поддержан фондом президентских грантов и правительством Брянской области. Регистрация обязательна.
1: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404 333. Код города 48. 8.32.

0: Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, температура воздуха понизится до плюс 18. На небе пасмурно. Ветер северо-западный 4 метра в секунду с порывами до 14. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: «Ты в кадре» у Екатерины Зодиной на Брянской губернии по четвергам 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: люблю тебя.
1: Реклама.
2: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
3: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
4: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, температура воздуха понизится до плюс 18. На небе пасмурно. Ветер северо-западный 4 метра в секунду с порывами до 14. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72 41 41.

0: Прямой эфир на Брянской губернии. Программа «Понедельник» с Марией Сергеенко. Смотрите, звоните, задавайте вопросы, делитесь проблемами. 301-501. Вечером. В первый день недели. Смотрите с 19 часов.
1: Реклама. Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru. Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32. We'll be right back.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области реализуется комплексная задача увеличения промышленного потенциала. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, инвестиционный проект по производству комплектующих для мототранспорта на сумму, превышающую 2,5 миллиарда рублей, воплощает в жизнь Жуковский веломотозавод, заключивший контракты на поставку продукции в другие российские регионы. С Брянским машиностроительным заводом подписано соглашение об оказании содействия созданию серийного производства магистральных тепловозов для вождения составов весом более 7 тысяч тонн и маневровых тепловозов. Брянский арсенал, выпускающий автогрейдеры, и Брянский тракторный завод, специализирующийся на производстве тракторов, подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития производства дорожно-строительной и специальной техники, а также укрепления промышленного потенциала. Производственное объединение «Бежецкая сталь» с целью увеличения импортозамещения техники и ее компонентов повышает уровень локализации производства на территории Брянской области. «Газэнергокомплект» планирует реализовать проект по строительству блочно-модульных котельных в Брянской области. По словам Егора Ковальчука, все подписанные соглашения позволят реализовать совместные взаимовыгодные проекты и привлечь в регион новые инвестиции и ресурсы. В Брянской области реализуется масштабная работа по модернизации системы здравоохранения. Так, новое оборудование получили специалисты перинатального центра Брянской городской больницы номер 1. Техника поступила в рамках реализации региональной программы «Охрана материнства и детства», которая входит в национальный проект «Семья». Это новые койки, которые предназначены для обеспечения максимального комфорта женщин на протяжении всего родового периода, а также послеродовое время. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, власти региона продолжают обновлять оборудование, чтобы сделать пребывание женщин в стационаре более комфортным и безопасным. Страны Европы и Соединенных Штатов превратили Украину в плацдарм против России с целью зажать в угол. Как ранее подчеркивал Владимир Путин, идеология Киева строится на неонацизме и национализме. Президент акцентировал на важности выполнения всех задач, поставленных перед специальной военной операцией. В Кремле, в свою очередь, указали, Российская Федерация адаптировалась к санкционному давлению и знает, как жить и развиваться в данных условиях. При этом возможности Евросоюза для введения новых ограничений постепенно сокращаются, поскольку оставшиеся меры начинают наносить ущерб экономике и социальной сфере сами европейских государств. Международная ситуация наглядно показывает, Москва сделала для себя вывод, во взаимодействии с Западом необходимо быть самостоятельной, суверенной и технологически независимой, чтобы избежать применения неоколониальных методов. Приемная кампания на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета завершится 29 августа, а по программам магистратуры 20 сентября. В Миноборнауке уточнили, для поступающих на платные места по всем трем уровням образования дату окончания приема заявлений каждый вуз устанавливает самостоятельно, однако крайний срок не позднее 20 сентября. Добавлю, ведомство предложило разработать новую цифровую платформу университеты, которая позволит абитуриентам проходить весь процесс поступления в режиме онлайн. Эксперимент по внедрению сервиса может пройти с 1 сентября этого года по 31 декабря 2028 года. Отмечается, конкурс на бюджетные места по педагогическим направлениям в вузах в настоящее время превысил прошлогодний показатель и составил более 14 заявлений на одно место. Завтра погода в Брянске существенных изменений не претерпит. В дневные часы синоптики прогнозируют около 20-22. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба, ветер северо-западный от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Это рок. Реклама.
1: Самая частая ошибка ремонта – выбирать цвет стен первым. Стены красят последними. Сначала свет, потом мебель и только потом краска. Про это практикум. С чего начать ремонт? В доме стиля «Тихий свет». С июня. Советская, 110. Телефон 420212.
2: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с Айра легко, быстро, классно. Встречаемся в Айра. Твой успешный учебный год начинается здесь.
3: Ювелирные магазины «Изумруд» празднуют день рождения. Весь июль праздничные скидки от 25 до 75% во всех магазинах и на все украшения. А еще серебряные украшения по 999 рублей, золотые по 3999 рублей за изделие. И обмен старого золота по 8500 рублей за грамм с сохранением всех скидок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ», УГРН и 320-774-600-470. 78-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

уйдем к морю, там, где берег ласкают крылья. Давай уйдем утром, пока нас никто не видит.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
1: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, температура воздуха понизится до плюс 18. На небе пасмурно. Ветер северо-западный 4 метра в секунду с порывами до 14. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72 41 41.

0: Реклама. Успейте подарить ребенку яркое лето. Детский оздоровительный лагерь «Ровесник» приглашает на короткие смены с 6 и 17 августа продолжительностью 10 или 14 дней. Активный отдых, новые друзья и незабываемые впечатления ждут ваших детей. Подробности по телефону 8-930-730-08-55.
1: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки «ГАЗ», «ПАС», «КАВС», «ЛиАЗ», контролеры ТСАС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
2: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: В один день Олег задумался продать дачу. Продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 4832.

момент откровения, тайна, энигма, прикосновение Бога, союз восторга и испуга. Я столько раз пытался, но в этот самый миг мой камень летит в воду, и вот ведь всегда в центр круга. Пытался кидать с юга, с запада, на закате дня, с утра под разными углами, камнями разных пород, другой рукой в прыжке, вслепую, какая-то западня, все равно попадаю в центр круга, который год.

0: часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Электрички и гибриды различных модификаций все больше и чаще появляются на российских дорогах. Соответственно, вокруг них растет индустрия, и все больше и больше возникает вопросов и желание найти ответы. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: В первой половине нынешнего года средняя стоимость полиса автострахования КАСКО для электричек и гибридов в России составила 172 тысячи рублей. Но не удивляйтесь, отмечу, что данный показатель символизирует снижение на 3,5% с аналогичным периодом прошлого года. Примечательно, что средняя цена полиса для всех видов транспортных средств в текущем году составила около 51,5 тысячи рублей. Следовательно, страховка КАСКО для автомобилей на электротяге обошлась примерно в 3 раза дороже. Стоимость КАСКО для чисто электрической машин за первые 6 месяцев нынешнего года снизилась почти на 15,5% с 230 тысяч до 194 тысяч рублей. Этому поспособствовали накопленные статистические данные о страховых случаях, усиление конкуренции между страховыми компаниями, а также появление на рынке более доступных моделей. В то же время для автомобилей с гибридной силовой установкой средняя цена КАСКО немножко увеличилась со 146 тысяч до 156 тысяч, таким образом показав рост почти в 6,5%. Полис для моделей, сочетающих электрические и гибридные версии, остался практически неизменным – 171 тысяча рублей. Эксперты отмечают, что автовладельцы таких транспортных средств чаще оформляют полные полисы КАСКО, поскольку эти автомобили дороже обычных, и их ремонт может потребовать значительных затрат. Аккумуляторная батарея может составлять до 40% стоимости всего автомобиля. Серьезное повреждение или короткое замыкание аккумулятора почти всегда приводит к полной утере транспортного средства. Срок доставки новых аккумуляторов и систем управления может превышать 2-3 месяца, а их стоимость может достигать и миллионов рублей. Тушение электрокара представляет собой трудность, требуя специального оборудования и эвакуации. Неоригинальные комплектующие практически недоступны, а ремонт у дилера обходится на 25, а то и 30% дороже. Важно понимать, что повышенные риски связаны не только с аккумулятором, но и со сложной электроникой. Без полиса КАСКО или хотя бы без его упрощенной версии затраты на ремонт придется покрывать из собственного кармана. Но это же ежу понятно, да?
0: Автомобильные факты.
1: Суть всего происходящего, конечно, очень легко объяснима. Это совершенно новая ниша. Рынок находится в стадии своего становления. Введенные ограничения, налаживание логистических цепочек, как вы сами понимаете, еще в процессе. Дополнительные факторы – это значительные сроки доставки. Помимо этого, повышенная техническая сложность самих транспортных средств, а также естественное стремление всех участников к получению прибыли. В совокупности это приводит к многократному увеличению стоимости автомобильных компонентов. Однако ценообразование запчастей – это лишь часть проблемы. Электромобили активно заполняют рынок, причем уже не первый год. Крайне маловероятно, что страховые организации до сих пор, ну скажем так, не внедрили специализированное программное обеспечение для расчета ущерба при наступлении страхового случая и, в общем-то, не располагают актуальными данными о стоимости компонентов кузова, различных запчастей и затрат на ремонт. Вероятно, причина кроется в намерении увеличить размеры страховых выплат и исключить из покрытия определенные элементы, такие как, например, аккумулятор. Ну, если мои предположения о стремлении отечественных страховщиков к повышению тарифов верны, то стоит напомнить о том, что текущие тенденции уже оказывают негативное влияние на рынок. Высокая стоимость самих автомобилей, существенное удорожание общественного зарядного оборудования, а также стремление к увеличению количества электромобилей обостряют и без того существующие инфраструктурные проблемы. Как отмечают многие владельцы, все это снижает привлекательность электрического транспорта с одной стороны. С другой же стороны, ну если не брать во внимание само транспортное средство, стоимость километра пути, конечно, невероятно низка. Ни один двигатель внутреннего сгорания по стоимости пути с электричкой или гибридом не сравнится. Удачи!
0: За баранкой!

капают слезы, когда мне под ноги кидают розы, когда люди на улицах и в окнах квартир меня встречают и устраивают пир на весь мир. Мне рады.

0: Реклама.
1: Дизайнер – это дорого. Так думают почти все, у кого впереди первый ремонт. А дизайнер чаще всего экономит, потому что вы не покупаете лишнего и потому что ошибки на ремонте дороже консультации. Заходите в Дом стиля «Тихий свет». Посмотрим вместе. Советская, 110. Телефон 420212.
2: Два кольца – одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного и элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции – Парасанов ОВ. Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
3: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
4: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
5: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: дальше идти.
1: Три-два радио. Это пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
2: So it's over and your heart is on the floor.

0: Реклама. Успейте подарить ребенку яркое лето. Детский оздоровительный лагерь «Ровесник» приглашает на короткие смены с 6 и 17 августа продолжительностью 10 или 14 дней. Активный отдых, новые друзья и незабываемые впечатления ждут ваших детей. Подробности по телефону 8 930 730 08 55.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Масштабный фестиваль «Русский крест» в Брянске. 1 и 2 августа мы говорим о самом важном, о долге, вере, о том, как оставаться сильным в непростые времена. Вас ждут литургии в старинных храмах, исторические площадки с доспехами и поединками, живые разговоры с героями России, артистами, священниками. Увидим фильм «Русский крест» и обсудим его вместе с участниками. Проект поддержан фондом президентских грантов и правительством Брянской области. Регистрация обязательна.
4: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, температура воздуха понизится до плюс 18. На небе пасмурно. Ветер северо-западный 4 метра в секунду с порывами до 14. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
1: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
2: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Как-то раз Иван решил купить квартиру. Купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежный и хороший агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки «ГАЗ», «ПАС», «КАВС», «ЛИАС», контролеры ТСАС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: Я не сошел с ума, так надо.
1: Едешь с работы и слушаешь 3-2 радио.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области реализуется комплексная задача увеличения промышленного потенциала. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, инвестиционный проект по производству комплектующих для мототранспорта на сумму, превышающую 2,5 миллиарда рублей, воплощает в жизнь Жуковский веломотозавод, заключивший контракты на поставку продукции в другие российские регионы. С Брянским машиностроительным заводом подписано соглашение об оказании содействия созданию серийного производства магистральных тепловозов для вождения составов весом более 7 тысяч тонн и маневровых тепловозов. Брянский арсенал, выпускающий автогрейдеры, и Брянский тракторный завод, специализирующийся на производстве тракторов, подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития производства дорожно-строительной и специальной техники, а также укрепления промышленного потенциала. Производственное объединение «Бежецкая сталь» с целью увеличения импортозамещения техники и ее компонентов повышает уровень локализации производства на территории Брянской области. «Газэнергокомплект» планирует реализовать проект по строительству блочно-модульных котельных в Брянской области. По словам Егора Ковальчука, все подписанные соглашения позволят реализовать совместные взаимовыгодные проекты и привлечь в регион новые инвестиции и ресурсы. Порядка 3 миллионов квадратных метров жилья построено в Брянской области в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, к 2030 году планируется ввести еще столько же. По словам главы региона, при этом важно, что новостройки обеспечиваются необходимой инфраструктурой. Это детские сады, школы, дорожная сеть и так далее. Руководитель брянского субъекта федерации сообщил, на модернизацию коммунальной инфраструктуры направлено более 475 миллионов рублей. Это строительство, реконструкция, а также капитальный ремонт 30 объектов в 15 муниципальных образованиях, в том числе сети водо- и теплоснабжения, артезианские скважины, насосные станции и водонапорные башни. Добавлю, в настоящее время в поселке Свень Брянского района возводится детский сад на 60 мест. И еще один проект реализуется на улице Бурова в Бежецком районе Брянска. Здесь предусмотрено строительство детского сада на 340 мест. Порядка 500 километров автомобильных дорог отремонтируют в Брянской области на протяжении нынешнего года. Согласно плану реализуемых задач, только в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» будут приведены в порядок свыше 150 километров трассы и одно мостовое сооружение. Начнется поэтапный капремонт еще 3 переправ. Отмечается, особое внимание уделяется автодорогам, ведущим к социально значимым объектам, а также обеспечивающим связь между населенными пунктами. Добавлю, практически все плановые цифры дорожных проектов по итогам ушедшего года выполнены. Так, введено в эксплуатацию более 188 километров автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения. По итогам нынешнего будет введено в эксплуатацию 77 дорожных объектов. На эти цели предусмотрено финансирование, превышающее 5,5 миллиардов рублей. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, это позволит в значительной степени улучшить транспортную доступность населенных пунктов, повысить безопасность движения и создать условия для дальнейшего экономического развития региона. В Брянской области продлена программа по предоставлению семьям областного материнского капитала, который является одной из самых значительных мер поддержки со стороны субъекта федерации. Отмечается, до конца 2030 года его размер составит 200 тысяч рублей, при рождении двойни – 400 тысяч рублей, тройни – 1 миллиона 200 тысяч рублей. Теперь использовать сертификат можно на капитальный или текущий ремонт жилых помещений, принадлежащих не только родителям, но и детям. В Брянской области действует целый комплекс мер поддержки семей с детьми. Выплачивается 22 вида пособий. В компенсации с нынешнего года принята новая программа поддержки молодых семей, постоянно проживающих на Брянщине. Теперь они получат 300 тысяч рублей при рождении третьего и последующих детей. Отдельное внимание, по словам временно исполняющего обязанности губернатора Егора Ковальчука, уделяется многодетным семьям, которые обеспечиваются земельными участками, а с недавнего времени могут вместо земли получить денежную компенсацию в размере 300 тысяч рублей. Об эффективности мер поддержки свидетельствует тот факт, что за последние 10 лет почти в два раза выросло количество многодетных семей, и с каждым днем оно продолжает увеличиваться. Завтра погода в Брянске существенных изменений не претерпит. В дневные часы синоптики прогнозируют около 20-22. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба, ветер северо-западный от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.

0: Авторадио.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одет.

0: два радио. Ты все правильно делаешь. Реклама.
1: В Брянске теперь есть Тихий свет, дом стиля. Сюда можно прийти, когда впереди ремонт и непонятно, с чего начать. Без обязательств, без записи. Просто посидеть, посмотреть, разобраться. Заходите, познакомимся. Советская 110, телефон 420212.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Масштабный фестиваль «Русский крест» в Брянске. 1 и 2 августа мы говорим о самом важном, о долге, вере, о том, как оставаться сильным в непростые времена. Вас ждут литургии в старинных храмах, исторические площадки с доспехами и поединками, живые разговоры с героями России, артистами, священниками. Увидим фильм «Русский крест» и обсудим его вместе с участниками. Проект поддержан фондом президентских грантов и правительством Брянской области. Регистрация обязательна.
4: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
5: Ювелирные магазины «Изумруд» празднуют день рождения. Весь июль праздничные скидки от 25 до 75% во всех магазинах и на все украшения. А еще серебряные украшения по 999 рублей, золотые по 3999 рублей за изделие. И обмен старого золота по 8500 рублей за грамм с сохранением всех скидок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ», УГРН и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
6: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
7: Жизнь бывает разная, для кого опасная. А кому идти по краю, кажется верней. Ты поймешь, как рисковал ей.

0: Реклама. Успейте подарить ребенку яркое лето. Детский оздоровительный лагерь «Ровесник» приглашает на короткие смены с 6 и 17 августа продолжительностью 10 или 14 дней. Активный отдых, новые друзья и незабываемые впечатления ждут ваших детей. Подробности по телефону 8-930-730-08-55.
1: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки «ГАЗ», «ПАС», «КАВС», «ЛИАЗ», контролеры ТСАС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36-55-59 и на сайте ak1403.ru.
2: В один день Олег задумался продать дачу. И... продал! Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
7: Где встречается такое, что земля над головой?
8: Не знаю. Где?
7: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
8: Где?
7: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
8: О, это я знаю. В автокресле.
9: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
10: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 Радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 16. Возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный – 5 метров в секунду, с порывами до 16. Атмосферное давление – 742 миллиметра ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах – от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
1: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. «АвтоШелл.ру». У нас настоящий «Шелл».

0: как на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 4832.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Успейте подарить ребенку яркое лето. Детский оздоровительный лагерь «Ровесник» приглашает на короткие смены с 6 и 17 августа продолжительностью 10 или 14 дней. Активный отдых, новые друзья и незабываемые впечатления ждут ваших детей. Подробности по телефону 8-930-730-08-55.
1: Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30-30-02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
2: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
5: Масштабный фестиваль «Русский крест» в Брянске. 1 и 2 августа мы говорим о самом важном, о долге, вере, о том, как оставаться сильным в непростые времена. Вас ждут литургии в старинных храмах, исторические площадки с доспехами и поединками, живые разговоры с героями России, артистами, священниками. Увидим фильм «Русский крест» и обсудим его вместе с участниками. Проект поддержан фондом президентских грантов и правительством Брянской области. Регистрация обязательна.
6: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
7: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
8: Начинаем упражнение для правильного перехода дороги. Поворачиваем голову налево, направо и снова налево. Убедились, что на дороге безопасно? Начинайте переход.
9: Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
10: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок. Реклама.
1: Если думаете про ремонт, но пока не готовы ничего решать, это нормально. В Тихий Свет не обязательно приходить с проектом. Можно просто зайти, подержать в руках образцы фактур, цветов, посмотреть, как ложится свет. Чай у нас есть. Советская, 110. Телефон 420212.
2: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции «Ипарасанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Это страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 Радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 16. Возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный – 5 метров в секунду, с порывами до 16. Атмосферное давление – 742 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72 41 41.

0: Реклама.
1: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛИАС, контролеры ТСАС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
2: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Масштабный фестиваль «Русский крест» в Брянске. 1 и 2 августа мы говорим о самом важном, о долге, вере, о том, как оставаться сильным в непростые времена. Вас ждут литургии в старинных храмах, исторические площадки с доспехами и поединками, живые разговоры с героями России, артистами, священниками. Увидим фильм «Русский крест» и обсудим его вместе с участниками. Проект поддержан фондом президентских грантов и правительством Брянской области. Регистрация обязательна.
4: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: два радио. Ты все правильно делаешь.
1: Я не хочу воспринимать тебя целым, слышишь, я не шучу. Моим чувствам нет.

0: 8 вечера.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области реализуется комплексная задача увеличения промышленного потенциала. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, инвестиционный проект по производству комплектующих для мототранспорта на сумму, превышающую 2,5 миллиарда рублей, воплощает в жизнь Жуковский веломотозавод, заключивший контракты на поставку продукции в другие российские регионы. С Брянским машиностроительным заводом подписано соглашение об оказании содействия созданию серийного производства магистральных тепловозов для вождения составов весом более 7 тысяч тонн и маневровых тепловозов. Брянский арсенал, выпускающий автогрейдеры, и Брянский тракторный завод, специализирующийся на производстве тракторов, подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития производства дорожно-строительной и специальной техники, а также укрепления промышленного потенциала. Производственное объединение «Бежецкая сталь» с целью увеличения импортозамещения техники и ее компонентов повышает уровень локализации производства на территории Брянской области. «Газэнергокомплект» планирует реализовать проект по строительству блочно-модульных котельных в Брянской области. По словам Егора Ковальчука, все подписанные соглашения позволят реализовать совместные взаимовыгодные проекты и привлечь в регион новые инвестиции и ресурсы. В Брянской области реализуется масштабная работа по модернизации системы здравоохранения. Так, новое оборудование получили специалисты перинатального центра Брянской городской больницы номер 1. Техника поступила в рамках реализации региональной программы «Охрана материнства и детства», которая входит в национальный проект «Семья». Это новые койки, которые предназначены для обеспечения максимального комфорта женщин на протяжении всего родового периода, а также послеродовое время. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, власти региона продолжают обновлять оборудование, чтобы сделать пребывание женщин в стационаре более комфортным и безопасным. Страны Европы и Соединенных Штатов превратили Украину в плацдарм против России с целью зажать в угол. Как ранее подчеркивал Владимир Путин, идеология Киева строится на неонацизме и национализме. Президент акцентировал на важности выполнения всех задач, поставленных перед специальной военной операцией. В Кремле, в свою очередь, указали, Российская Федерация адаптировалась к санкционному давлению и знает, как жить и развиваться в данных условиях. При этом возможности Евросоюза для введения новых ограничений постепенно сокращаются, поскольку оставшиеся меры начинают наносить ущерб экономике и социальной сфере самих европейских государств. Международная ситуация наглядно показывает, Москва сделала для себя вывод, во взаимодействии с Западом необходимо быть самостоятельной, суверенной и технологически независимой, чтобы избежать применения неоколониальных методов. Приемная кампания на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета завершится 29 августа, а по программам магистратуры 20 сентября. В Миноборнауке уточнили, для поступающих на платные места по всем трем уровням образования дату окончания приема заявлений каждый вуз устанавливает самостоятельно, однако крайний срок не позднее 20 сентября. Добавлю, ведомство предложило разработать новую цифровую платформу университеты, которая позволит абитуриентам проходить весь процесс поступления в режиме онлайн. Эксперимент по внедрению сервиса может пройти с 1 сентября этого года по 31 декабря 2028 года. Отмечается, конкурс на бюджетные места по педагогическим направлениям в вузах в настоящее время превысил прошлогодний показатель и составил более 14 заявлений на одно место. Завтра погода в Брянске существенных изменений не претерпит. В дневные часы синоптики прогнозируют около 20-22. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба, ветер северо-западный от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: два радио.
1: Реклама. Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
2: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18, и на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
3: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
6: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
7: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
8: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Два радио. Ты все правильно делаешь.
1: Как же, Джокер, ты хитер. Ты удачи приговор. Брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

0: Авторадио.
1: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 303002 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛиАЗ, контролеры ТС, АЭС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
1: Рекламная служба 32 радио 404 333, код города 48 32.

ждет все, что циклично, вновь заживет. Стройные улицы считают шаги, сколько осталось.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 Радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 16. Возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 5 метров в секунду, с порывами до 16. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
2: Как мост в Питере, а на вечном поиске, как Google.

0: Реклама. Масштабный фестиваль «Русский крест» в Брянске. 1 и 2 августа мы говорим о самом важном, о долге, вере, о том, как оставаться сильным в непростые времена. Вас ждут литургии в старинных храмах, исторические площадки с доспехами и поединками, живые разговоры с героями России, артистами, священниками. Увидим фильм «Русский крест» и обсудим его вместе с участниками. Проект поддержан фондом президентских грантов и правительством Брянской области. Регистрация обязательна.
1: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: по радио. Ты все правильно делаешь. В Брянске 21 час. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Электрички и гибриды различных модификаций все больше и чаще появляются на российских дорогах. Соответственно, вокруг них растет индустрия, и все больше и больше возникает вопросов и желание найти ответы. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: В первой половине нынешнего года средняя стоимость полиса автострахования КАСКО для электричек и гибридов в России составила 172 тысячи рублей. Но не удивляйтесь, отмечу, что данный показатель символизирует снижение на 3,5% с аналогичным периодом прошлого года. Примечательно, что средняя цена полиса для всех видов транспортных средств в текущем году составила около 51,5 тысячи рублей. Следовательно, страховка КАСКО для автомобилей на электротяге обошлась примерно в 3 раза дороже. Стоимость КАСКО для чисто электрической машин за первые 6 месяцев нынешнего года снизилась почти на 15,5% с 230 тысяч до 194 тысяч рублей. Этому поспособствовали накопленные статистические данные о страховых случаях, усиление конкуренции между страховыми компаниями, а также появление на рынке более доступных моделей. В то же время для автомобилей с гибридной силовой установкой средняя цена КАСКО немножко увеличилась со 146 тысяч до 156 тысяч, таким образом показав рост почти в 6,5%. Полис для моделей, сочетающих электрические и гибридные версии, остался практически неизменным – 171 тысяча рублей. Эксперты отмечают, что автовладельцы таких транспортных средств чаще оформляют полные полисы КАСКО, поскольку эти автомобили дороже обычных, и их ремонт может потребовать значительных затрат. Аккумуляторная батарея может составлять до 40% стоимости всего автомобиля. Серьезное повреждение или короткое замыкание аккумулятора почти всегда приводит к полной утере транспортного средства. Срок доставки новых аккумуляторов и систем управления может превышать 2-3 месяца, а их стоимость может достигать и миллионов рублей. Тушение электрокара представляет собой трудность, требуя специального оборудования и эвакуации. Неоригинальные комплектующие практически недоступны, а ремонт у дилера обходится на 25, а то и 30% дороже. Важно понимать, что повышенные риски связаны не только с аккумулятором, но и со сложной электроникой. Без полиса КАСКО или хотя бы без его упрощенной версии затраты на ремонт придется покрывать из собственного кармана. Но это же ежу понятно, да?
0: Автомобильные факты.
1: Суть всего происходящего, конечно, очень легко объяснима. Это совершенно новая ниша. Рынок находится в стадии своего становления. Введенные ограничения, налаживание логистических цепочек, как вы сами понимаете, еще в процессе. Дополнительные факторы – это значительные сроки доставки. Помимо этого, повышенная техническая сложность самих транспортных средств, а также естественное стремление всех участников к получению прибыли. В совокупности это приводит к многократному увеличению стоимости автомобильных компонентов. Однако ценообразование запчастей – это лишь часть проблемы. Электромобили активно заполняют рынок, причем уже не первый год. Крайне маловероятно, что страховые организации до сих пор, ну скажем так, не внедрили специализированное программное обеспечение для расчета ущерба при наступлении страхового случая и, в общем-то, не располагают актуальными данными о стоимости компонентов кузова, различных запчастей и затрат на ремонт. Вероятно, причина кроется в намерении увеличить размеры страховых выплат и исключить из покрытия определенные элементы, такие как, например, аккумулятор. Ну, если мои предположения о стремлении отечественных страховщиков к повышению тарифов верны, то стоит напомнить о том, что текущие тенденции уже оказывают негативное влияние на рынок. Высокая стоимость самих автомобилей, существенное удорожание общественного зарядного оборудования, а также стремление к увеличению количества электромобилей обостряют и без того существующие инфраструктурные проблемы. Как отмечают многие владельцы, все это снижает привлекательность электрического транспорта с одной стороны. С другой же стороны, ну если не брать во внимание само транспортное средство, стоимость километра пути, конечно, невероятно низка. Ни один двигатель внутреннего сгорания по стоимости пути с электричкой или гибридом не сравнится. Удачи!
0: «За баранкой».

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 16. Возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный – 5 метров в секунду, с порывами до 16. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72 41 41.

0: Народный мастер, дока, мастак, искусник или просто народный мастер. Все это герои программы Светланы Дробковой. Смотрите по вторникам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
3: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в аэропарке. Собираться в школу с Аэро легко, быстро, классно. Встречаемся в Аэро. Твой успешный учебный год начинается здесь.
4: Ювелирные магазины «Изумруд» празднуют день рождения. Весь июль праздничные скидки от 25 до 75% во всех магазинах и на все украшения. А еще серебряные украшения по 999 рублей, золотые по 3999 рублей за изделие. И обмен старого золота по 8500 рублей за грамм. С сохранением всех скидок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ», УГРН и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
5: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-300. 33. Код города 48-32.

Помолчи, допей вино. Все равно, не все равно, зачем? Он покурит, он устал. Был он твой, теперь он стал чужой совсем.

0: 2 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области реализуется комплексная задача увеличения промышленного потенциала. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, инвестиционный проект по производству комплектующих для мототранспорта на сумму, превышающую 2,5 миллиарда рублей, воплощает в жизнь Жуковский веломотозавод, заключивший контракты на поставку продукции в другие российские регионы. С Брянским машиностроительным заводом подписано соглашение об оказании содействия созданию серийного производства магистральных тепловозов для вождения составов весом более 7 тысяч тонн и маневровых тепловозов. Брянский арсенал, выпускающий автогрейдеры, и Брянский тракторный завод, специализирующийся на производстве тракторов, подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития производства дорожно-строительной и специальной техники, а также укрепления промышленного потенциала. Производственное объединение «Бежецкая сталь» с целью увеличения импортозамещения техники и ее компонентов повышает уровень локализации производства на территории Брянской области. «Газэнергокомплект» планирует реализовать проект по строительству блочно-модульных котельных в Брянской области. По словам Егора Ковальчука, все подписанные соглашения позволят реализовать совместные взаимовыгодные проекты и привлечь в регион новые инвестиции и ресурсы. Порядка 3 миллионов квадратных метров жилья построено в Брянской области в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, к 2030 году планируется ввести еще столько же. По словам главы региона, при этом важно, что новостройки обеспечиваются необходимой инфраструктурой. Это детские сады, школы, дорожная сеть и так далее. Руководитель Брянского субъекта федерации сообщил, на модернизацию коммунальной инфраструктуры направлено более 475 миллионов рублей. Это строительство, реконструкция, а также капитальный ремонт 30 объектов в 15 муниципальных образованиях, в том числе сети воды и теплоснабжения, артезианские скважины, насосные станции и водонапорные башни. Добавлю, в настоящее время в поселке Свень Брянского района возводится детский сад на 60 мест. И еще один проект реализуется на улице Бурова в Бежецком районе Брянска. Здесь предусмотрено строительство детского сада на 340 мест. Порядка 500 километров автомобильных дорог отремонтируют в Брянской области на протяжении нынешнего года. Согласно плану реализуемых задач, только в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» будут приведены в порядок свыше 150 километров трасс и одно мостовое сооружение. Начнется поэтапный капремонт еще 3 переправ. Отмечается, особое внимание уделяется автодорогам, ведущим к социально значимым объектам, а также обеспечивающим связь между населенными пунктами. Добавлю, практически все плановые цифры дорожных проектов по итогам ушедшего года выполнены. Так, введено в эксплуатацию более 188 километров автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения. По итогам нынешнего будет введено в эксплуатацию 77 дорожных объектов. На эти цели предусмотрено финансирование, превышающее 5,5 миллиардов рублей. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, это позволит в значительной степени улучшить транспортную доступность населенных пунктов, повысить безопасность движения и создать условия для дальнейшего экономического развития региона. В Брянской области продлена программа по предоставлению семьям областного материнского капитала, который является одной из самых значительных мер поддержки со стороны субъекта федерации. Отмечается, до конца 2030 года его размер составит 200 тысяч рублей, при рождении двойни – 400 тысяч рублей, тройни – 1 миллиона 200 тысяч рублей. Теперь использовать сертификат можно на капитальный или текущий ремонт жилых помещений, принадлежащих не только родителям, но и детям. В Брянской области действует целый комплекс мер поддержки семей с детьми. Выплачивается 22 вида пособий. Компенсации. С нынешнего года принята новая программа поддержки молодых семей, постоянно проживающих на Брянщине. Теперь они получат 300 тысяч рублей при рождении третьего последующих детей. Отдельное внимание, по словам временно исполняющего обязанности губернатора Егора Ковальчука, уделяется многодетным семьям, которые обеспечиваются земельными участками, а с недавнего времени могут вместо земли получить денежную компенсацию в размере 300 тысяч рублей. Об эффективности мер поддержки свидетельствует тот факт, что за последние 10 лет почти в два раза выросло количество многодетных семей, и с каждым днем оно продолжает увеличиваться. Завтра погода в Брянске существенных изменений не претерпит. В дневные часы синоптики прогнозируют около 20-22. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-западный от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама. Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции «Ипарасанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Нового радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 16. Возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 5 метров в секунду с порывами до 16. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72 41 41.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Электрички и гибриды различных модификаций все больше и чаще появляются на российских дорогах. Соответственно, вокруг них растет индустрия, и все больше и больше возникает вопросов и желание найти ответы. С вами «За баранка» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: В первой половине нынешнего года средняя стоимость полиса автострахования КАСКО для электричек и гибридов в России составила 172 тысячи рублей. Но не удивляйтесь, отмечу, что данный показатель символизирует снижение на 3,5% с аналогичным периодом прошлого года. Примечательно, что средняя цена полиса для всех видов транспортных средств в текущем году составила около 51,5 тысячи рублей. Следовательно, страховка КАСКО для автомобилей на электротяге обошлась примерно в 3 раза дороже. Стоимость КАСКО для чисто электрических машин за первые 6 месяцев нынешнего года снизилась почти на 15,5% с 230 тысяч до 194 тысяч рублей. Этому поспособствовали накопленные статистические данные о страховых случаях, усиление конкуренции между страховыми компаниями, а также появление на рынке более доступных моделей. В то же время для автомобилей с гибридной силовой установкой средняя цена КАСКО немножко увеличилась со 146 тысяч до 156 тысяч, таким образом показав рост почти в 6,5%. Полис для моделей, сочетающих электрические и гибридные версии, остался практически неизменным – 171 тысяча рублей. Эксперты отмечают, что автовладельцы таких транспортных средств чаще оформляют полные полисы КАСКО, поскольку эти автомобили дороже обычных, и их ремонт может потребовать значительных затрат. Аккумуляторная батарея может составлять до 40% стоимости всего автомобиля. Серьезное повреждение или короткое замыкание аккумулятора почти всегда приводит к полной утере транспортного средства. Срок доставки новых аккумуляторов и систем управления может превышать 2-3 месяца, а их стоимость может достигать 7 миллионов рублей. Тушение электрокара представляет собой трудность, требуя специального оборудования и эвакуации. Неоригинальные комплектующие практически недоступны, а ремонт у дилера обходится на 25, а то и 30% дороже. Важно понимать, что повышенные риски связаны не только с аккумулятором, но и со сложной электроникой. Без полиса КАСКО или хотя бы без его упрощенной версии затраты на ремонт придется покрывать из собственного кармана. Но это же ежу понятно, да?
0: Автомобильные факты.
1: Суть всего происходящего, конечно, очень легко объяснима. Это совершенно новая ниша. Рынок находится в стадии своего становления. Введенные ограничения, налаживание логистических цепочек, как вы сами понимаете, еще в процессе. Дополнительные факторы – это значительные сроки доставки. Помимо этого, повышенная техническая сложность самих транспортных средств, а также естественное стремление всех участников к получению прибыли. В совокупности это приводит к многократному увеличению стоимости автомобильных компонентов. Однако ценообразование запчастей – это лишь часть проблемы. Электромобили активно заполняют рынок, причем уже не первый год. Крайне маловероятно, что страховые организации до сих пор, ну скажем так, не внедрили специализированное программное обеспечение для расчета ущерба при наступлении страхового случая и, в общем-то, не располагают актуальными данными о стоимости компонентов кузова, различных запчастей и затрат на ремонт. Вероятно, причина кроется в намерении увеличить размеры страховых выплат и исключить из покрытия определенные элементы, такие как, например, аккумулятор. Ну, если мои предположения о стремлении отечественных страховщиков к повышению тарифов верны, то стоит напомнить о том, что текущие тенденции уже оказывают негативное влияние на рынок. Высокая стоимость самих автомобилей, существенное удорожание общественного зарядного оборудования, а также стремление к увеличению количества электромобилей обостряют и без того существующие инфраструктурные проблемы. Как отмечают многие владельцы, все это снижает привлекательность электрического транспорта с одной стороны. С другой же стороны, ну, если не брать во внимание само транспортное средство, стоимость километра пути, конечно, невероятно низка. Ни один двигатель внутреннего сгорания по стоимости пути с электричкой или гибридом не сравнится. Удачи!
0: «За баранкой».

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: два радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 16. Возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный – 5 метров в секунду, с порывами до 16. Атмосферное давление – 742 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72 41 41.

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Губерния ФМ. Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Радио.
1: В эфире 3.2 Радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП осадов. По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 15. Возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Гаринга.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

север, я улетел на восток. Мы пишем письма, ветер в спину.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Радио твоего города. 3-2 Радио.
1: В эфире 3-2 Радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП осадов. По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 15. Возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
3: Запах разложения в комнате моей.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: Запишу и включу.
1: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 15. Возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

пульс. Это страсть. Страсть. Это